0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 7 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 20 градусов, днем плюс 29.31 и без осадков. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. Действие лимитов на розничную продажу топлива в Самарской области продлили. Решение принято по итогам заседания оперштаба. Губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что ситуация с обеспечением АЗС топливом постепенно стабилизируется. Этому способствуют как дополнительные поступления нефтепродуктов в регион, так и введенные месяц назад лимиты на продажу топлива на АЗС. В одни руки отпускают до 40 литров бензина, до 100 литров дизеля и до 300 литров дизеля для большегрузов. Кроме того, действует запрет на отпуск топлива в канистры. Самарская область установит тарифы для скоростных электричек «Финист». Их приравняют к действующим тарифам «Ласточки». Ранее сообщалось, что для обновления подвижного состава электропоездов пригородного сообщения в Самарской области могут закупить «Финисты». Предполагалось, что их будут использовать на направлениях Самара-Уфа, Самара-Саратов и Самара-Оренбург. «Финист» может развивать скорость до 160 км в час. Он состоит из 5 вагонов. Сейчас такие поезда курсируют в Башкортостане, Свердловской области и Пермском крае. На смену аномальной жаре в Самарской области идут дожди. Их принесут атмосферные фронты атлантического циклона. Осадки будут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром. На этом фоне температура воздуха снизится в четверг до 20-25 градусов. К выходным снова начнет теплеть. В целом, в третьей декаде июля температура будет выше нормы на 4 градуса, передает «Комсомолка». Между тем, температура в Волге остается комфортной для купания. У берегов Самары вода прогрелась до плюс 23 градусов. У Тольятти до плюс 24 градусов. У Сызрани до плюс 25. Региональные власти поручили усилить работу по предотвращению происшествий на воде. Ранее стало известно, что с начала купального сезона в Самарской области утонули 25 человек, в том числе 12 несовершеннолетних. Основными причинами трагедии являются отсутствие контроля со стороны взрослых и купание в необорудованных местах, где дно не обследовано водолазами, а течение представляет скрытую угрозу даже для опытных пловцов. Губернатор поручил усилить патрулирование мест купания, в том числе на необорудованных пляжах на протяжении всего купального сезона. Россия и КНР обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе. Об этом заявил замглавы МИД Андрей Руденко. Ранее в июле Владимир Путин подписал указ, продлевающий безвизовый порядок въезда в Россию для граждан Китая до 31 декабря 2027 года включительно. Согласно документу, владельцы обычных паспортов КНР могут находиться в России без визы до 30 дней с туристическими, деловыми, научными или гуманитарными целями. В мае аналогичное решение принял Китай, продлив безвизовый режим для россиян до конца 2027 года.
2: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, слабые температуры днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре плюс 20 градусов.
4: Реклама.
5: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: Свой псевдоним она получила за привычку часто улыбаться, от английского смайли, улыбчивая. Это Майли Сайрус на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Желаю вам, чтобы ваш день тоже начался с улыбки. Среда на календаре 29 июля. Вашей компании Дмитрий Рожков. Прекрасного вам летнего утра. В Самаре 7 часов 13 минут. На улице сейчас плюс 20 градусов. Днем будет жарко, до 29-31 обещают. Дождя не предвидится. Что хорошего астрологи на сегодня пообещали, мы послушаем в ближайшие 5 минут. А сейчас на радио Мегаполис информация о дорожной обстановке в Самаре. Движение в городе по данным Яндекс.Карт загружено всего на 2 балла. Появился уже затор на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, где можно задержаться примерно на 5 минут.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 7.17, Самарин, радио «Мегаполис», «Золотые хиты». Чем полезны походы в театры и музеи для нашего организма? Выясним на 103.6 FM в ближайшие 5 минут. А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и гороскоп на среду.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Авен, могут возникнуть вопросы доверия между вами и вашими партнерами, как на работе, так и в семье. Будьте аккуратны с претензиями. Тельцы, день обсуждения практических деталей дела, которым вы уже занимаетесь или которое предстоит. Обсуждайте все тщательно. Близнецы, может появиться повод для обращения к врачу или в ремонтную мастерскую. Это день мелких, но неприятных происшествий. Раки. Возможен конфликт с близкими относительно дальнейших планов. Могут быть задеты вопросы места жительства или места для отпуска. Львы. День выполнения обещаний. Придется оставить свои дела и вернуться к тому, что вы не доделали раньше. Девы. В любых разговорах будет невозможно поставить точку. Вам придется смириться с дальнейшей неопределенностью. Весы. Не стоит полностью сливаться с партнерами, ни с романтическими, ни с партнерами по бизнесу. Настало время осознать свои границы. Скорпионы, ваши отношения с деловыми партнерами могут окраситься сильными эмоциями. Ищите баланс между интуитивным отношением и логикой. Стрельцы, могут дать сбой отношения с вашей рабочей группой, коллегами и начальством. Также, возможны проблемы с официальными инстанциями. Козероги, вам могут демонстрировать внешнюю лояльность, то есть верность, при внутреннем недоверии. Читайте между строк, смотрите глубже. Водолеи, вы можете столкнуться с излишне активными действиями со стороны других людей. Берегитесь слишком многословных и суетливых партнеров. Рыбы, хороший день для предварительных договоренностей, но не для важных контрактов. Оставьте себе возможность отступить.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 7.23, на улице плюс 21 градус. На 103.6 FM Катя Григорьева присоединяется к нам.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Паспортный возраст – это просто цифры в документе. Чистая формальность. Физиологический возраст. Вот что важно на самом деле. Ведь наши организмы стареют с разной скоростью. Ученые из Токийского научного института годами наблюдали за 2000 взрослых людей, регулярно измеряя их емкость легких, давление, холестерин, силу хвата и другие параметры. Также участники сообщали, как часто они посещали кинотеатры, музеи, художественные галереи, театры и концерты. Вывод оказался предсказуем. Культмассовые мероприятия притормаживают наши биологические часы. Физиологический возраст у людей с высокой культурной активностью оказался ниже в среднем на 3 года. Объяснение этому такое. Походы в театры и музеи укрепляют социальные связи, формируют более здоровый образ жизни и улучшают психическое состояние.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: На радио Мегаполис о погоде. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность. Осадков не обещают. Ветер восточный, юго-восточный. Слабая температура днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре 21 градус.
1: Самара 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 7 часов 46 минут, вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного утра среды на календаре 29 июля. О книге, благодаря которой появился любимый многими сейчас жанр фэнтези, Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Только в магазине «Миндаль». Форель шоковой заморозки 699,99 за килограмм. Скорее приезжай, выбирай и покупай свою рыбку. Форель шоковой заморозки по шоковой цене. «Миндаль» шокируем ценами, но очень приятно.
1: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Крупнее всего скопление транспорта на 22-го партсъезда от Победы до Заводского шоссе, на Заводском от Кабельной до 22-го партсъезда и от Профильной до 22-го партсъезда, еще на Физкультурной от Калинина до проспекта Кирова и на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.

0: 7.51 в Самаре, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июля 1954 года в Англии вышла первая часть трилогии Толкина «Властелин колец. Братство кольца». Писатель задумал книгу как единый роман, но издатели опасались, что книгу плохо примут и разделили на три части. Тогда еще никто не писал взрослых произведений о существах, похожих на сказочных, жанра фэнтези просто не было. Поначалу в восторге от книги были только товарищи Толкина по литературному кружку. Так будущий автор «Хроник Нарнии» Клайв Льюис сразу заявил, что роман переживет автора. Первое большое признание пришло к Толкину в 60-е годы прошлого века из США и с неожиданной стороны – от хиппи. Писатель был поражен, ведь он продвигал консервативные христианские ценности. В 70-м году слово «хоббит» попало в Оксфордский словарь английского языка. Для страстного профессора-лингвиста это было высшей наградой. В разгар холодной войны мрачный край Мордор из «Властелина колец» на Западе стали сравнивать с СССР. Но сам автор при жизни категорически отвергал подобные трактовки. Он не уставал повторять, что Мордор никак не связан с реалиями холодной войны и даже написал об этом в 66-м году в предисловии к одному из изданий.
4: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары. Мы не знаем.

7.59 в Самаре. Скоро на радио Мегаполис свежие новости и прогноз погоды. А сейчас насладимся музыкой, понятной без слов, на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8 часов 2 минуты, на улице плюс 22 градуса, днем до 29.31 и без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Посольство России прокомментировало введение Черногории виз для россиян. В первую очередь, это решение уменьшит число туристов и ударит по полезным для страны проектам, отметили в диппредставительстве. Кроме того, мера вряд ли найдет понимание и поддержку у ряда бизнесов в Черногории, которые стремятся развивать сотрудничество с Россией. МИД Черногории в начале недели сообщил, что гражданам России, Беларуси, а также Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в республику с 1 ноября понадобится виза. Анатолий Чубайс обжаловал взыскание 5,5 миллиардов рублей по иску Роснано. Аналогичные жалобы подали и другие ответчики по делу. Как пишет «Коммерсант», защита требует отменить судебные акты, считая их неправильными по сути и принятыми с процессуальными нарушениями. Издание напоминает, что весной прошлого года госкорпорация подала иск к Анатолию Чубайсу и еще 7 представителям руководства Роснано, в числе которых самарский бизнесмен Владимир Аветисян, из-за неудачного проекта гибких планшетов. Планировалось построить в Зеленограде завод для их производства и внедрить устройства в образовательные учреждения. Российские АЗС начали отменять ограничения на продажу бензина. По данным газеты «Известия», на некоторых заправках лимиты уже полностью сняли, а на других увеличили максимальный объем топлива, который можно купить за один раз. При этом в отдельных регионах ограничения пока сохраняются. Эксперты связывают улучшение ситуации с ростом поставок топлива и восстановлением объемов его производства в России. Однако специалисты считают, что полностью отменять ограничения до окончания сезона высокого спроса, то есть до 1 октября, пока преждевременно. Ранее самарский губернатор Вячеслав Федоричев заявлял, что ситуация с обеспечением АЗС топливом постепенно стабилизируется. Этому способствуют как дополнительные поступления нефтепродуктов в регион, так и введенные ранее лимиты на продажу топлива. Глава региона поручил разработать дополнительные меры по контролю цен на заправках. Экстренные службы скорректировали штормовое предупреждение для Самарской области. Сильный дождь, грозы и град возможны в регионе завтра. Это же предупреждение спасателей касается и пятницы, 31 июля. При грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На этом фоне температура воздуха в четверг и пятницу снизится до плюс 20-25 градусов. В выходные снова начнет теплеть. В целом, в третьей декаде июля температура выше нормы на 4 и более градусов. Каждый третий россиянин регулярно смотрит объявления о квартирах, которые никогда не сможет купить. 34% респондентов заявили, что просматривают подобные объявления регулярно. Еще 27% признались, что делают это время от времени, пишет Газета.ру. В то же время главной мечтой россиян является не роскошь, а базовые потребности. 36% хотят собственное жилье вместо съемного. 29% думают о большем метраже. 24% устроит отдельная комната для каждого члена семьи. Доллар на сегодня 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей и 63 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Сегодня переменная облачность ожидается в Самаре. Без осадков, ветер восточный, юго-восточный, слабые температуры днем до 29-31 градуса. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудование экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 8.10. Самария, радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю отличного утра. На календаре среда, 29 июля. На улице сейчас плюс 22 градуса. По какому поводу в эти дни прямо на газонах во французском городке Лиман устраиваются ритуальные танцы с боевыми копьями, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Какая сейчас обстановка на самарских дорогах? Давайте посмотрим. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Крупнее всего пробки на Заводском шоссе от Профильной до 22-го парсъезда. На 22-го парсъезда от стакады через железную дорогу до Заводского. На Физкультурной от Калинина до проспекта Кирова. На улице Аврора от Южного моста до Промышленности. А еще на Соколова от Лесной до Новосадовой.
0: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре 8.22, на улице плюс 22 градуса, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На затерянных в Тихом океане островах Уоллис и Футуна 29 июля отмечают 65 лет со дня обретения статуса заморской территории Франции. Сразу после поднятия флагов в столице начинается древний ритуал Катуага. Это праздник обмена дарами, ради которого прямо на улицах в огромных земляных печах целиком запекают сотни поросят. Затем в лагуне устраиваются гонки на каноэ. А на берегу мужчины исполняют танец кайлао, синхронно вращая тяжелые деревянные дубины под грохот пустых металлических канистр из-под горючего. Также в программе суамако – танец на выносливость, где темп музыки на укулеле ускоряется до тех пор, пока артисты не упадут от усталости. Но масштабные празднования развернулись и во французском городе Ле-Ман. Из-за дефицита рабочих мест на родине молодежь массово уезжает в Европу. В итоге во Франции сегодня живет больше коренных островитян, чем на самих островах. В эти дни в городском парке Ле-Мана тысячи полинезийцев жгут костры, бьют татуировки ручными колотушками из костей и устраивают ритуальные танцы с боевыми копьями прямо на французских газонах.
4: Реклама. Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Это музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. Самаре половина девятого, на улице плюс 23. Далее на 103.6 FM подробный прогноз на среду. А сейчас на радио Мегаполис Руслан Химчак с кратким выпуском новостей.
1: Здравствуйте. Действие лимитов на розничную продажу топлива продлили в Самарской области. Решение принято по итогам заседания оперштаба. Губернатор Вячеслав Федоричев заявил, что ситуация с обеспечением АЗС топливом постепенно стабилизируется. Этому способствуют как дополнительные поступления нефтепродуктов в регион, так и введенные месяц назад лимиты на продажу бензина и дизеля на АЗС. В Самарской области ведут запрет на размещение приютов для животных в жилой зоне. Помимо этого, на владельцев приюта будет возложена ответственность за вакцинацию животных. Такие требования планируют ввести с марта следующего года. На смену аномальной жаре в Самарской области идут дожди. Их принесут атмосферные фронты атлантического циклона. Осадки будут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром. На этом фоне температура воздуха понизится к концу рабочей недели с сегодняшних плюс 30 до 20-25 градусов. Среднее время аренды электросамокатов стало сокращаться. Сейчас оно составляет примерно 10 минут. Пользователи все чаще используют его вместо городского транспорта, чтобы добраться от остановки до дома или офиса.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, слабые температуры днем, плюс 29-31. Сейчас в Самаре 23 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Без 15.9 Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра. На календаре среда, 29 июля. Историю о родившемся в этот день авторе культовых романов «Не хлебом единым» и «Белой одежды» Владимире Дудинцеве Катя Григорьева расскажет минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх. Но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Посмотрим, как сейчас обстоят дела на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Сильнее всего на улице Авроры и Южном мосту, от Южного шоссе до Промышленности, на Заводском шоссе от Профильной до 22-го партсъезда, на Старозагора от 22-го партсъезда до Советской Армии, на Новосадовой от Солнечной до Шверника и на проспекте Масленникова от Мичурина до Новосадовой.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103,6 FM.

0: Радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре 8 часов 51 минута. Катю Григорьеву послушаем прямо сейчас на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июля 1918 года в городе Купинске родился Владимир Дудинцев, автор культовых романов эпохи оттепели «Не хлебом единым» и «Белые одежды». Он из дворянской семьи, мама – оперная певица, родной отец Семен Байков был штабс-капитаном царской армии, погибшим в гражданскую войну в год рождения сына. Воспитывал будущего писателя отчим, от него и фамилия. Дудинцев получил тяжелое ранение во время Великой Отечественной и до конца войны служил в военной прокуратуре, был журналистом, а в 56-м году выпустил антибюрократический роман «Не хлебом единым». Главный герой изобрел машину, способную удешевить и ускорить строительство жилых домов, но ему мешают карьеристы во власти. Роман «Белые одежды» вышел спустя 30 лет, о периоде советской науки, когда она отвергала генетику в пользу псевдоучения академика Лысенко. Дочь писателя Мария вспоминала, что он был веселым и в семье много смеялись. В Новый год мама наряжалась снежной королевой и стояла на балконе, а отец накидывал медвежью шкуру, и мама на нем верхом въезжала в комнату.
4: Радио «Мегаполис».

Самаре 8 часов 57 минут. Далее на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM музыка понятная без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 24 градуса, днем ожидается до плюс 29.31 и без осадков. На радио Мегаполис новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области на некоторых АЗС пока еще могут наблюдаться перебои с топливом. Это связано с повышенным спросом на горючее и логистическими сложностями с его доставкой. Об этом сообщили в региональном Минпромторге. Ранее самарские власти продлили введенные месяц назад лимиты на продажу топлива на АЗС. В одни руки отпускают до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля. Кроме того, действует запрет на отпуск топлива в канистры. В Самаре началась проверка по факту крупного пожара в девятиэтажном доме на Тухачевского. ЧП произошло накануне. Как сообщили в прокуратуре, пожар начался в квартире на шестом этаже, затем огонь перекинулся на седьмой этаж, где также загорелась квартира. Погиб один человек. Одна из пожарных машин не смогла оперативно проехать в отбор из-за неправильно припаркованных автомобилей. Прокуратура взяла на контроль расследование пожара. В Турции запретили ресторанам и кафе включать чаевые в счет. Чаевые должны быть полностью основаны на принципе добровольности, заявили в Министерстве торговли страны. Кроме того, при расхождении стоимости блюда в меню или на ценнике с суммой в чеке будет применяться цена, наиболее выгодная для потребителя. Туристам, которые будут сталкиваться с нарушениями, в ведомстве рекомендовали сообщать об этом в уполномоченные органы, пишет агентство РИА. Компания Johnson & Johnson готова выплатить компенсации за тальк в своей продукции. Речь идет об исках почти 76 тысяч женщин, которые утверждают, что детская присыпка и другие продукты с тальком вызвали у них рак, пишет Коммерсант. В Johnson & Johnson отрицают возможность возникновения онкологических заболеваний от своей продукции, но хотят закрыть вопрос раз и навсегда. В следующем году компания готова выплатить до 3 миллиардов долларов, еще через год 2,5 миллиарда. Сделку должны одобрить юристы, которые представляют интересы пострадавших в суде. На смену аномальной жаре в Самарской области идут дожди. Уже завтра их принесут атмосферные фронты атлантического циклона. Осадки будут сопровождаться грозами, градом, порывистым ветром. На этом фоне температура воздуха понизится в четверг и пятницу до 20-25 градусов. В выходные снова начнет теплеть. Роберто Манчини вновь стал главным тренером сборной Италии. Он уже возглавлял команду с 2018 по 2023 год. Под его руководством команда в 2021 выиграла чемпионат Европы, но не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира в Катаре, сенсационно проиграв Северной Македонии в стыковых матчах, напоминает РБК. Доллар на сегодня 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей и 63 копейки.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, слабый. Температура днем до плюс 29-31 градуса. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Мега.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. Среда на календаре 29 июля. В Самаре 9 часов 9 минут. На улице сейчас плюс 24 градуса. Начинается невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк», кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. Разыгрываемые два билета кинотеатр «Синема Парк». И вот сегодняшний невероятный вопрос. Внимание. Среднестатистический мужчина покупает себе это один раз в 5 лет. А женщины, конечно, стараются обновлять это каждый сезон. Повторю, среднестатистический мужчина покупает себе это один раз в 5 лет. А женщины, конечно, стараются обновлять это каждый сезон. О чем идет речь, как вы думаете? 25-070-21, звоните, предлагайте версии, удачи. 25-070-21, невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Samara.ru. Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
4: Посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары сейчас. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Сильнее всего на Московском шоссе от Потапова до 4-го проезда, на Старозагора до 2-го подъезда до Советской Армии, на Заводском шоссе от Профильной до 22-го подъезда, на Новосадовой от Солнечной до Шверника и на Соколово от Лесной до Новосадовой.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 9.16, Самария, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Через пару-тройку минут вернемся к невероятному вопросу, который мы уже начали разгадывать. А сейчас на 103.6 FM Анна Романова и гороскоп на сегодняшнюю среду.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вин, могут возникнуть вопросы доверия между вами и вашими партнерами, как на работе, так и в семье. Будьте аккуратны с претензиями. Тельцы. День обсуждения практических деталей дела, которым вы уже занимаетесь или которое предстоит. Обсуждайте все тщательно. Близнецы. Может появиться повод для обращения к врачу или в ремонтную мастерскую. Это день мелких, но неприятных происшествий. Раки. Возможен конфликт с близкими относительно дальнейших планов. Могут быть задеты вопросы места жительства или места для отпуска. Львы. День выполнения обещаний. Придется оставить свои дела и вернуться к тому, что вы не доделали раньше. Девы. В любых разговорах будет невозможно поставить точку. Вам придется смириться с дальнейшей неопределенностью. Весы. Не стоит полностью сливаться с партнерами. Ни с романтическими, ни с партнерами по бизнесу. Настало время осознать свои границы. Скорпионы. Ваши отношения с деловыми партнерами могут окраситься сильными эмоциями. Ищите баланс между интуитивным отношением и логикой. Стрельцы. Могут дать сбой отношения с вашей рабочей группой, коллегами и начальством. Также возможны проблемы с официальными инстанциями. Козероги. Вам могут демонстрировать внешнюю лояльность, то есть верность, при внутреннем недоверии. Читайте между строк, смотрите глубже. Водолеи. Вы можете столкнуться с излишне активными действиями со стороны других людей. Берегитесь слишком многословных и суетливых партнеров. Рыбы. Хороший день для предварительных договоренностей, но не для важных контрактов. Оставьте себе возможность отступить.
1: Радио «Мегаполис».

0: 9.21 в Самаре на радио Мегаполис. Невероятный вопрос. Среднестатистический мужчина покупает себе это один раз в 5 лет, а женщины, ну, стараются, по крайней мере, обновлять это каждый сезон. О чем речь? 25-07-021, номер для ваших версий. Доброе утро, слушаю вас.
1: Доброе утро. Может быть, зимняя куртка?
0: Интересно. Разгар лета, подумали о зимней куртке. Что-то другое имеется в виду, спасибо. Доброе утро, вы что ответите?
2: Я думаю, это купальный костюм.
0: Угу. Купальник у женщин и, соответственно, плавки, плавательные шорты.
2: Ну да, плавки, мужчин. Да. Ага.
0: По себе судите, если не секрет?
2: Ну, вообще, как бы, да.
0: У меня такая же история, пока не придет пора, не поменяю. Не особо люблю это дело. Выбирать, примерять. Вот же нормальные еще те самые полюбившиеся, которые верой и правдой служат.
2: Да.
0: Чем менять их?
2: Редкие походы в магазин, поэтому есть они и есть. Хлеба не просят, как говорится.
0: Как зовут вас?
2: Алексей.
0: Алексей, а вы угадали правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Среднестатистический мужчина покупает себе плавки, плавательные шорты один раз в 5 лет, а женщины стараются, по крайней мере, обновлять каждый сезон свой купальник.
2: Каждый сезон. Да.
0: Ну, у меня даже написано здесь мужчина. Мужчины обычно покупают новые плавки, только если старые пришли в совершеннейшую негодность.
2: Да.
0: Алексей, с победой, блестящий молодец, разгадали и получаете 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
2: Спасибо большое, ура, я победил. Я Алексей, я разгадал невероятный вопрос. Улица Карбышева, 71.
0: Завтра после 9 новый невероятный вопрос задам я на радио Мегаполис, и, может быть, вы на него правильно ответите и получите приз. Желаю удачи. Сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Паспортный возраст – это просто цифры в документе. Чистая формальность. Физиологический возраст. Вот что важно на самом деле. Ведь наши организмы стареют с разной скоростью. Ученые из Токийского научного института годами наблюдали за 2000 взрослых людей, регулярно измеряя их емкость легких, давление, холестерин, силу хвата и другие параметры. Также участники сообщали, как часто они посещали кинотеатры, музеи, художественные галереи, театры и концерты. Вывод оказался предсказуем. Культмассовые мероприятия притормаживают наши биологические часы. Физиологический возраст у людей с высокой культурной активностью оказался ниже в среднем на 3 года. Объяснение этому такое. Походы в театры и музеи укрепляют социальные связи, формируют более здоровый образ жизни и улучшают психическое состояние.
6: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
7: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
8: Куда поедем?
7: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
8: Отлично, я за.
9: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5, Инновосадовая 321. «Этелика.ру».
10: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж. Пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
11: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
12: Телефон рекламной службы 207-21-27.
13: Радио Мегасити.

0: Мегамундо.
1: 9:33 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где минут 15 назад нашли мы правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Среднестатистический мужчина покупает себе это один раз в 5 лет, а женщины стараются обновлять это каждый сезон. О чем речь? Я спрашивал. Правильный ответ – плавательные шорты, плавки, ну а у женщин, соответственно, купальник, сказал нам Алексей с улицы Карбышева, выиграл 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». И вы тоже побеждаете в невероятном опросе на радио «Мегаполис», задаю его по утрам в будни после 9, как всегда. Через минуту поговорим о погоде на сегодня, а сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
2: Здравствуйте. На некоторых самарских АЗС пока еще могут наблюдаться перебои с топливом. Это связано с повышенным спросом на горючее и логистическими сложностями с его доставкой, сообщили в региональном Минпромторге. Ранее областные власти продлили действие лимитов на розничную продажу топлива на самарских АЗС. О смене погоды предупредили самарские синоптики. Сильный дождь, грозы и град возможны в регионе завтра. Это же предупреждение касается пятницы. При грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На этом фоне температура воздуха понизится до 20-25 градусов. Безвизовый режим между Россией и Китаем может стать бессрочным. Этот вопрос уже обсуждается, сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, введенный в качестве эксперимента безвизовый режим мощно стимулировал турпоток. Сейчас между Россией и Китаем еженедельно летают 270 рейсов. На рынке рабочих профессий растет спрос на кузнецов. По данным сервиса «Авито.Работа», с начала года число вакансий для них выросло на 140% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В среднем по стране кузнецам предлагают зарплату в 130 тысяч рублей в месяц.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер восточный, юг.

0: 9.43 в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты» вашей компании. Дмитрий Рожков, приветствую, желаю хорошего утра. Среда на календаре, 29 июля. О легендарнейшей книге, изменившей мир, вышедшей в этот день, в 1954 году, Катя Григорьева будет рассказывать минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары сейчас. По данным Яндекс.Карты, на 4 балла они загружены. Сильнее всего на Московском шоссе от Потапова до 4-го проезда, на Старозагора от 22-го подъезда до Советской армии, на Заводском шоссе от Профильной до 22-го подъезда, на Новосадовой от Солнечной до Шверника и на Соколова от Лесной до Новосадовой.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 29 июля 1954 года в Англии вышла первая часть трилогии Толкина «Властелин колец. Братство кольца». Писатель задумал книгу как единый роман, но издатели опасались, что книгу плохо примут и разделили на три части. Тогда еще никто не писал взрослых произведений о существах, похожих на сказочных, жанра фэнтези просто не было. Поначалу в восторге от книги были только товарищи Толкина по литературному кружку. Так будущий автор «Хроник Нарнии» Клайв Льюис сразу заявил, что роман переживет автора. Первое большое признание пришло к Толкину в 60-е годы прошлого века из США и с неожиданной стороны – от хиппи. Писатель был поражен, ведь он продвигал консервативные христианские ценности. В 70-м году слово «хоббит» попало в оксфордский словарь английского языка. Для страстного профессора-лингвиста это было высшей наградой. В разгар холодной войны мрачный край Мордора из «Властелина колец» на Западе стали сравнивать с СССР. Но сам автор при жизни категорически отвергал подобные трактовки. Он не уставал повторять, что Мордор никак не связан с реалиями холодной войны и даже написал об этом в 66-м году в предисловии к одному из изданий.
1: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

9 часов 59 минут в Самаре. Далее на радио Мегаполис свежие новости и прогноз погоды. А сейчас у нас 103.6 FM. Послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 10 часов 2 минуты, на улице плюс 26, днем плюс 29.31 и без осадков. С новостями на 103.6 FM Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области хотят добавить в школьную программу уроки этики, эстетики и культуры речи. По словам замсекретаря общественной палаты Владислава Гриба, эти компетенции играют фундаментальную роль в становлении подрастающего поколения. Инициативу уже обсуждают педагоги и психологи. Общественники считают, что в школьной программе мало внимания уделяют этическому и эстетическому воспитанию и предлагают интегрировать в учебный процесс понятия по этике с учетом существующей системы оценок за поведение. Жители Октябрьского, Ленинского и Железнодорожного районов Самары частично остались без горячей воды до 30 июля. Причиной стала замена почти 100 метров магистрального трубопровода на проспекте Карла Маркса. Роботизированный комплекс в ходе диагностики выявил 5 участков, которые нужно заменить. Об этом сообщает Т+. На время работ без воды до вечера четверга остались множество домов, соцучреждений и организаций. Власти и бизнес готовят единые правила для трудовых отношений. По данным газеты «Ведомости», стандарт поможет четко определить, какие отношения считаются трудовыми, а какие нет. Документ будет касаться работы через онлайн-платформы, сотрудничества с самозанятыми, индивидуальными предпринимателями по договорам ГПХ и аутсорсинга. Ожидается, что новые разъяснения помогут компаниям избежать споров с контролирующими органами, которые сейчас могут по-разному оценивать одинаковые формы занятости. Региональные власти поручили усилить работу по предотвращению происшествий на воде. Ранее стало известно, что с начала купального сезона в Самарской области утонули 25 человек, в том числе 12 несовершеннолетних. Основными причинами трагедии остаются отсутствие контроля со стороны взрослых и купание в необорудованных местах, где дно не обследовано водолазами. ЦБ сообщил о сокращении числа поддельных банкнот в Самарской области. С апреля по июнь в регионе выявили 20 фальшивых купюр. Это на 38% меньше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщили в самарском филиале Центробанка. Среди обнаруженных подделок 11 пятитысячных банкнот, 7 тысячерублевок и 2 номиналом 100 рублей. Чаще всего фальшивые купюры можно встретить в небольших магазинах, киосках, на АЗС и рынках. Банковские специалисты рекомендуют проверять признаки подлинности денег до того, как они попадут в кошелек. Фальшивку, если вдруг она попалась, необходимо передать на бесплатную экспертизу в любой банк. Доллар на сегодня 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей и 63 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Сегодня переменная облачность ожидается в Самаре. Без осадков, ветер восточный, юго-восточный, слабые температуры днем до 29-31 градуса. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10 часов 10 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM узнаем о лидерах продаж среди электромобилей.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Мировые аналитические данные, опубликованные профильным изданием «Клин Техника», фиксируют рост продаж электромобилей. Среди брендов уверенно лидирует китайский концерн «Бит». Он занимает пятую часть мирового рынка. Вторую строчку удерживает «Джили», укрепившая позиции за счет успеха суббренда «Зикр». И лишь на третьем месте «Тесла». Впрочем, в модельном зачете кроссовер «Тесла Model Y» пока сохраняет первенство. Но китайские «Бит Сонг» и «Янап» стремительно сокращают отрыв благодаря агрессивной ценовой политике и внедрению сверхбыстрой зарядки. Сенсация происходит и в споре с европейским премиум-сегментом электромобилей. Технологический гигант Xiaomi, чей электромобиль SU7 стал частым гостем на российских дорогах, обошел по продажам Mercedes-Benz. Как видим, инженерная гибкость и скорость обновления технологий сегодня побеждают вековую историю брендов.
1: Реклама.
4: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
5: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
6: 373-2010. Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
7: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мегафон.

0: Радио Мегаполис – отличная музыка для рабочего настроения. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, доброе утро. Среда на календаре, 29 июля. В Самаре 10 часов 22 минуты. На улице сейчас плюс 26 градусов. Днем ожидается до плюс 29-31 и без осадков. На 103.6 FM вместе с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На затерянных в Тихом океане островах Уоллис и Футуна 29 июля отмечают 65 лет со дня обретения статуса заморской территории Франции. Сразу после поднятия флагов в столице начинается древний ритуал Катуага. Это праздник обмена дарами, ради которого прямо на улицах в огромных земляных печах целиком запекают сотни поросят. Затем в лагуне устраиваются гонки на каноэ, а на берегу мужчины исполняют танец кайлао, синхронно вращая тяжелые деревянные дубины под грохот пустых металлических канистр из-под горючего. Также в программе суамако – танец на выносливость, где темп музыки на укулеле ускоряется до тех пор, пока артисты не упадут от усталости. Но масштабные празднования развернулись и во французском городе Ле-Ман. Из-за дефицита рабочих мест на родине молодежь массово уезжает в Европу. В итоге во Франции сегодня живет больше коренных островитян, чем на самих островах. В эти дни в городском парке Ле-Мана тысячи полинезийцев жгут костры, бьют татуировки ручными колотушками из костей и устраивают ритуальные танцы с боевыми копьями прямо на французских газонах.
4: Реклама.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
7: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
8: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Сокол63.ру. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мегасити.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре половина одиннадцатого, на улице плюс 27 градусов. Подробнее о погоде через минуту примерно поговорим, а сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Минпромторг объявил о расширении списка локализованных автомобилей для такси. Его пополнят 6 новых моделей. После обновления перечень будет состоять из 36 моделей авто 12 брендов. ЦБ сообщило о сокращении числа поддельных банкнот в Самарской области. С апреля по июнь в регионе выявили 20 фальшивых купюр. Это на 38% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. Среди обнаруженных подделок 11 пятитысячных банкнот, 7 тысяч рублевок. Жители Октябрьского, Ленинского и Железнодорожного районов Самары частично остались без горячей воды до 30 июля. Причиной стала замена почти 100 метров магистрального трубопровода на проспекте Карла Маркса. «Реал» установил рекорд по доходам. По итогам прошлого года выручка клуба достигла 1 222 000 000 евро. Ни одна другая спортивная организация в мире ранее не преодолевала эту отметку. В мае «Реал» в пятый раз подряд был признан самым дорогим футбольным клубом мира по версии журнала Forbes.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается без осадков. Ветер восточный, юго-восточный. Слабые температуры днем. Плюс 29-31. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис». Open up your eyes.

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 10:47, с нами на 103.6 FM, прямо сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июля 1918 года в городе Купинске родился Владимир Дудинцев, автор культовых романов эпохи оттепели «Не хлебом единым» и «Белые одежды». Он из дворянской семьи, мама – оперная певица, родной отец Семен Байков был штабс-капитаном царской армии, погибшим в гражданскую войну в год рождения сына. Воспитывал будущего писателя отчим, от него и фамилия. Дудинцев получил тяжелое ранение во время Великой Отечественной и до конца войны служил в военной прокуратуре, был журналистом, а в 1956 году выпустил антибюрократический роман «Не хлебом единым». Главный герой изобрел машину, способную удешевить и ускорить строительство жилых домов, но ему мешают карьеристы во власти. Роман «Белые одежды» вышел спустя 30 лет, о периоде советской науки, когда она отвергала генетику в пользу псевдоучения академика Лысенко. Дочь писателя Мария вспоминала, что он был веселым и в семье много смеялись. В Новый год мама наряжалась снежной королевой и стояла на балконе, а отец накидывал медвежью шкуру, и мама на нем верхом въезжала в комнату.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, на улице плюс 27, днем до 29-31 градуса и без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Конфликт на Ближнем Востоке увеличил время доставки автозапчастей из Арабских Эмиратов в Россию. Ждать грузы автомагазинам и сервисам приходится от 40 до 45 дней. Многие ремонты выполняют только по наличию деталей, а создать какой-либо их запас практически невозможно. Об этом известием заявил президент Всероссийского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Самолетам в пределах 10 дней приходит автоэлектроника и фары. Более крупные комплектующие идут дольше. В результате практически любая поставка теперь превышает предусмотренные законом 30 дней, отведенные на ремонт автомобиля по ОСАГО, пишет РБК. Минпромторг объявил о расширении списка локализованных автомобилей для такси. Его пополнят 6 новых моделей. После обновления перечень будет состоять из 36 моделей авто брендов Havail, Tenet, Amoda, Lada, Solars, Evolute, Voya, Москвич, Yuma, Atom, Jetour и J-Land. Все новые машины соответствуют критерию, по которому модель может быть допущена для работы в такси, отметили в Минпромторге. Действие лимитов на розничную продажу топлива продлили в Самарской области. Решение было принято по итогам заседания оперштаба. Губернатор Вячеслав Федоричев заявил, что ситуация с обеспечением АЗС топливом постепенно стабилизируется. Этому способствуют как дополнительные поступления нефтепродуктов в регион, так и введенные месяц назад лимиты на продажу топлива на АЗС. В одни руки отпускают до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля. Кроме того, действует запрет на отпуск топлива в канистры. Сильный дождь, грозы и град возможны в регионе завтра. Это же предупреждение спасателей касается и пятницы, 31 июля. При грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На этом фоне температура воздуха в четверг и пятницу понизится до 20-25 градусов. В выходные снова начнет теплеть. В субботу и воскресенье ожидается до плюс 28 и без существенных осадков. Над Россией сегодня взойдет оленья луна. Так называют полнолуние, которое 29 июля наступит в 18:36 по самарскому времени. Астрономы предупредили, что в большинстве регионов страны луна в это время еще будет находиться под горизонтом, поэтому лучше всего наблюдать ее позже, в ночь на 30 июля. При ясном небе полная луна будет идти невысоко над южной частью небосвода. Название оленья луна неофициальное и связано с тем, что в середине лета у самцов оленей активно растут новые рога. Доллар на сегодня 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей и 63 копейки.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, слабый. Температура днем до плюс 29-31 градуса. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Алло, Макс, на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Удачного вам продолжения дня желаю. На календаре среда, 29 июля. Впереди из музыки легендарный хит группы Наутилус Помпилиус «Дыхание». Через пару минут на радио Мегаполис.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Квест-центр «Изоляция». Популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

breakfast.

0: Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
0: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
2: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Дяди, тети, очень важно,

0: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио

0: Тита и Тарантула. Радио Мегаполис. Золотые хиты. В Самаре 11:33. Продолжение часа на 103.6 FM. На протяжении 10 минут только музыка. На подходе новинка от Селин Дион. Бонжур, пардон, мерси. А сейчас на Радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Павлу Дурову в России предъявлено обвинение в содействии терроризму. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. Начата процедура его объявления в международный розыск. В Самарской области на некоторые АЗС топливо поступает с перебоями. Это связано с повышенным спросом на горючее и логистическими сложностями с его доставкой, сообщили в региональном Минпромторге. В Самарской области в школьную программу хотят добавить уроки этики, эстетики и культуры речи. Инициативу обсуждают педагоги и психологи. Сильный дождь, грозы и град, возможно, в регионе завтра. Это же предупреждение спасателей касается пятницы, 31 июля. При грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На этом фоне температура воздуха в четверг и пятницу понизится до плюс 20-25 градусов. Россияне скупают игровые приставки. За первые полгода продажи консолей Sony и Microsoft выросли на 20%. А во второй половине года на рост продаж, по мнению экспертов, повлияет ноябрьский релиз GTA 6.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, слабые температуры днем плюс 29-31. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют,

0: Сара Брайтман и Андреа Бочелли на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Впереди на 103.6 FM подборка главных хитов разных десятилетий из золотой коллекции радио «Мегаполис». Мы послушаем Авентуру «Обсессион», «I've been thinking about you» от «London Beat» и Криса Ри.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10. Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовы снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 1 минута. На улице сейчас плюс 28 градусов. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск. Служба обвиняет создателя ВКонтакте и Телеграм в содействии терроризму, пишет ТАСС. По версии ФСБ, администрация мессенджера не удаляла каналы и чаты, которые украинские спецслужбы и экстремистские организации якобы использовали для подготовки преступлений в России. Юристы заявляют, что Павла Дурова могут заочно арестовать на территории России и запросить экстрадицию. Ему грозит в России пожизненное лишение свободы. Анатолий Чубайс обжаловал взыскание 5,5 миллиардов рублей по иску Роснано. Аналогичные жалобы подали и другие ответчики по делу. Как пишет Коммерсант, защита требует отменить судебные акты, считая их неправильными по сути и принятыми с процессуальными нарушениями. Издание напоминает, что весной прошлого года госкорпорация подала иск к бывшему руководителю Анатолию Чубайсу и еще 7 экс-топ-менеджерам Роснано, в числе которых самарский бизнесмен Владимир Аветисян из-за неудачного проекта гибких планшетов. Планировалось построить в Зеленограде завод для их производства и внедрить устройство в образовательные учреждения. Самарская область установит тарифы для скоростных электричек «Финист». Их приравняют к действующим тарифам «Ласточки». Ранее сообщалось, что для обновления подвижного состава электропоездов пригородного сообщения в Самарской области могут закупить «Финисты». Предполагалось, что их будут использовать на направлениях Самара-Уфа, Самара-Саратов и Самара-Оренбург. «Финист» может развивать скорость до 160 км в час. Он состоит из 5 вагонов. Сейчас такие поезда курсируют в Башкортостане, Свердловской области и Пермском крае. На смену аномальной жаре в Самарской области идут дожди. Их принесут атмосферные фронты атлантического циклона. Осадки будут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром. На этом фоне температура воздуха с сегодняшних плюс 30 уже завтра понизится до 20-25 градусов. В выходные осадки прекратятся, снова начнет теплеть. Минтранс хочет сделать дешевле поездки в такси для семей с детьми. Законопроект предусматривает новые правила формирования тарифов для таких пассажиров. Сейчас документ проходит согласование. В Минтрансе напомнили, что с июня в Уфе уже действует пилотный проект, по которому многодетные получают 30% скидку на поездки в такси с детьми. Если эксперимент окажется успешным, его могут распространить и на другие регионы. В начале июля партия «Новые люди» предложила ввести для многодетных бесплатный проезд по платным дорогам в летнее время. Доллар на сегодня 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей и 63 копейки.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Арника» медицинский центр «Самарский». 30 июля в четверг в Самаре будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура сегодня ночью плюс 19-21, завтра днем до 23 градусов. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Певица Альма на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам дня. Сегодня среда, 29 июля. Много интересного о важном отделе нашего мозга, благодаря которому мы находим своих спутников жизни. Анна Романова будет рассказывать минут через 5 примерно на 103.6 FM. Перед этим Чичерина «Блюдца» на радио Мегаполис через пару минут.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений, аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
3: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Дяди и тети, очень важно, объявляем!

0: 163.ru.
1: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего компромисса. Комфорта.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегаполис.

0: Девочки смеются.
1: Чичерина на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Далее на 103.6 FM. Свежий суперхит от Тедди Свимса, мистер Ноутал, а сейчас на радио Мегаполис Анна Романова.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Один из самых главных отделов нашего мозга называется гипоталамус. Там находятся нервные клетки, которые отвечают за сохранение баланса внутри нашего тела. Нервные клетки гипоталамуса, например, оценивают и корректируют концентрацию почти всех наших гормонов, включая гормоны щитовидной железы и гормоны стресса. Сегодня гипоталамус. Слово «гипоталамус» происходит от греческих слов «гипо» и «таламус». Буквально это означало бы что-то вроде «под палатой». Таламус является частью больших полушарий, а гипоталамус расположен ниже таламуса, между двумя полушариями мозга. Размер гипоталамуса примерно с ядро миндального ореха. Гипоталамус есть у любого животного с позвоночником, который рождает живых детенышей. При этом у слонов и у дельфинов он примерно такого же размера, как у человека. У животных гипоталамус, как правило, больше у самцов. Также гипоталамус по-разному работает у мужчин и женщин в течение жизни. У мужчин он теряет больше клеток в молодости, а у женщин в старости. Гипоталамус действует как термостат. Если кровь, которая проходит через него, слишком холодная, он начинает разогревать наше тело. Именно гипоталамус запускает реакцию сжатия сосудов, в результате которой у нас появляются мурашки от холода. Гипоталамус контролирует наш аппетит. Он реагирует на уровень гормона лептина, который повышается после еды. Именно гипоталамус решает, хотим ли мы съесть еще или уже достаточно. Гипоталамус может не слышать лептин из-за стресса. Гипоталамус контролирует объем жидкости в нашем организме. Когда он обнаруживает недостаток жидкости, например, получает сигнал о том, что наша кровь стала слишком густой, он вызывает жажду, чтобы пополнить запасы воды. Если жидкости становится много, он заставляет нас бежать в туалет. Гипоталамус контролирует выброс окситоцина, главного гормона привязанности. Можно сказать, что именно гипоталамус создает семейные узы. Гипоталамус контролирует наши циклы сна и бодрствования. Как узнать, что гипоталамус работает хорошо? Если вы засыпаете и просыпаетесь в одно и то же время, значит, все в порядке. И что на первом месте? Гипоталамус реагирует на тонкие запахи, которые мы не улавливаем носом. Именно гипоталамус решает, нравится нам определенный человек или нет. Дело в том, что гипоталамус реагирует на содержание в крови другого человека эстрогена и тестостерона. Именно гипоталамусом мы вынюхиваем себе мужа или жену.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Джерри Холлиэлл на радио «Мегаполис». Золотые хиты. В Самаре половина первого. Впереди на 103.6 FM Сирил и Дин Льюис с красивым суперхитом «Fall at Your Feet». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. В Госдуме предложили ввести единый стандарт закона о режиме тишины. Проект устанавливает запрет на шумные строительные работы с 10 вечера до 8 утра, сообщает агентство ТАСС. Минпромторг добавил 6 моделей в перечень автомобилей для такси. В список вошли машины «Джетур», «Амода», «Теннет» и «Джейленд» российской сборки. О смене погоды предупредили самарские синоптики. Сильный дождь, грозы и град, возможно, в регионе завтра. Это же предупреждение касается пятницы. При грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На этом фоне температура воздуха понизится до 20-25 градусов. Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA в Вашингтоне, обыграв представительницу Австралии Дарью Касаткину. Встреча завершилась со счетом 6-4, 6-1. Уроженка Тольятти Касаткина, сменившая спортивное гражданство, пробилась в основную сетку через квалификацию.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. В четверг, 30 июля, в Самаре облачно, с прояснением, будет дождь, местами гроза, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывистая температура, нынешней ночью 19-21 градус, завтра днем до плюс 23. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Группа «Неприкасаемые» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего и где в ближайшие 15 минут мы будем слушать хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». В этом отрезке «Anastasia», «Left Outside Alone», «Love is Panda» от Марка Алманда и «Pet Shop Boys».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954 90 90. БЦ Вертикаль. Третий этаж.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
4: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и

настроить современный аппарат, а также назначить лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifisamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

make you pay, you ask for it that way.

0: Настоящая в золотой коллекции радио «Мегаполис». Далее на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра и потом пятерка лучших песен о любви. В их числе «I just died in your arms tonight» группы «Cutting Crew». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Через пару минут примерно на радио «Мегаполис». Музыка, понятная без слов.
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Минпромторг добавил 6 моделей в перечень автомобилей для работы в такси. В него включены Jetour Dashing, Tenet T4L, T8 и A8, Amode C7 и J-Land J6. Их производство локализовано в России. Jetour и Amode выпускаются в Калининграде, Tenet и J-Land на бывшем предприятии Volkswagen в Калуге. Перечень Минпромторга сейчас насчитывает более 30 моделей, в том числе автомобили Lada, Niva, Москвич, Evolute, Voya, Solaris, Havail, Amode и Atom. Запуск прямых рейсов из Самары в Стамбул анонсировала авиакомпания Red Wings. Полетная программа стартует 25 октября. Продажа билетов открыта. Рейсы будут выполняться на российских самолетах Сухой Суперджет 100 один раз в неделю по воскресеньям. Вылет из Самары в 4 часа дня, обратный рейс из Стамбула в 20:30 по местному времени. Продолжительность полета 4,5 часа. На некоторых самарских АЗС пока еще могут наблюдаться перебои с топливом. Это связано с повышенным спросом на горючее и логистическими сложностями с его доставкой. Об этом сообщили в региональном Минпромторге. Ранее самарские власти продлили введенные месяц назад лимиты на продажу топлива на АЗС. В одни руки отпускают до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля. Кроме того, действует запрет на отпуск топлива в канистры. В Самаре началась проверка по факту крупного пожара в 9-этажном доме на Тухачевского, чего произошло накануне вечером. Как сообщили в прокуратуре, пожар начался в квартире на 6-м этаже. Далее огонь перекинулся на 7-й этаж, где также загорелась квартира. Погиб один человек. Одна из пожарных машин не смогла оперативно проехать во двор из-за неправильно припаркованных автомобилей. Прокуратура взяла на контроль расследование пожара. Сильный дождь, грозы и град, возможно, в регионе завтра. Это же предупреждение спасателей касается пятницы. При грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На этом фоне температура воздуха в четверг и пятницу понизится до 20-25 градусов. В выходные снова начнет теплеть, так в субботу и воскресенье ожидается до плюс 28 и без существенных осадков. Россия стала больше закупать косметики из Китая и Южной Кореи. По данным газеты «Ведомости», в первой половине года импорт вырос до 40%. Сильнее всего увеличились поставки из Китая – на 70%. Завоз косметики из Южной Кореи вырос на четверть, а из Японии – на 5%. Эксперты объясняют рост поставок из Азии более удобной логистикой. Кроме того, часть продукции выпускается на китайских заводах по заказу российских компаний. По словам специалистов, покупатели все чаще выбирают более доступную косметику и охотнее пробуют новые бренды. В Самарской области более половины соискателей готовы пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу, выяснил сервис Superjob. При этом только в 1% компаний всех без исключения кандидатов проверяют на полиграфе. Выборочные проверки проводят еще 4% компаний. Молодежь до 35 лет более открыта. Отмечается, что молодежь до 35 более открыта к проверкам, чем респонденты старше 45 лет. Доллар на сегодня 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей и 63 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 30 июля в четверг в Самаре будет облачно, с прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Плюс 19-21 градус ночью, завтра днем до плюс 23. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками? Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. В четверг, 30 июля, будет облачно. С прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19-21 градус. Завтра днем в Самаре до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

А до свадьбы заживет, а помрет, так помрет. Я не люблю, когда мне бросают.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В четверг, 30 июля, в нашем городе будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Ближайшей ночью плюс 19-21 градус. Завтра днем до плюс 23. Сейчас в Самаре плюс 29.
1: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
2: Радио «Мегаполис».

0: радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ-вертикаль, третий этаж.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегаполис.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. В четверг, 30 июля, будет облачно. С прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19-21 градус. Завтра днем в Самаре до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: 163.ru. Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
5: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
6: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 30 июля в четверг в Самаре будет облачно, с прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Плюс 19-21 градус ночью, завтра днем до плюс 23. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Мегаполис. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212 9 515.
4: Дяди и тети, очень важно, объявляем...

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. В четверг, 30 июля, будет облачно. С прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19-21 градус. Завтра днем в Самаре до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Невероятные цены в супермаркетах «Миндаль». Роскошная трехслойная туалетная бумага «Папиа» всего 99,99 за 4 рулона. Удивительная мягкость и отличные впитывающие свойства. «Миндаль». Делаем цены ниже.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В четверг, 30 июля, в нашем городе будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Ближайшей ночью плюс 19-21 градус. Завтра днем до плюс 23. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Хотите новой музыки? Сделайте громче радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. В четверг, 30 июля, будет облачно. С прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19-21 градус. Завтра днем в Самаре до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 163.ru.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
4: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
5: Золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
6: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 30 июля в четверг в Самаре будет облачно, с прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Плюс 19-21 градус ночью, завтра днем до плюс 23. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Квест-центр «Изоляция». Популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ Вертикаль, третий этаж.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. В четверг, 30 июля, будет облачно. С прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19-21 градус. Завтра днем в Самаре до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: 8-373-20-10.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: 63.ru. Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В четверг, 30 июля, в нашем городе будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Ближайшей ночью плюс 19-21 градус. Завтра днем до плюс 23. Сейчас в Самаре плюс 29.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
4: 103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Один из самых главных отделов нашего мозга называется гипоталамус. Там находятся нервные клетки, которые отвечают за сохранение баланса внутри нашего тела. Нервные клетки гипоталамуса, например, оценивают и корректируют концентрацию почти всех наших гормонов, включая гормоны щитовидной железы и гормоны стресса. Сегодня гипоталамус. Слово «гипоталамус» происходит от греческих слов «гипо» и «таламус». Буквально это означало бы что-то вроде «под палатой». Таламус является частью больших полушарий, а гипоталамус расположен ниже таламуса, между двумя полушариями мозга. Размер гипоталамуса примерно с ядро миндального ореха. Гипоталамус есть у любого животного с позвоночником, который рождает живых детенышей. При этом у слонов и у дельфинов он примерно такого же размера, как у человека. У животных гипоталамус, как правило, больше у самцов. Также гипоталамус по-разному работает у мужчин и женщин в течение жизни. У мужчин он теряет больше клеток в молодости, а у женщин в старости. Гипоталамус действует как термостат. Если кровь, которая проходит через него, слишком холодная, он начинает разогревать наше тело. Именно гипоталамус запускает реакцию сжатия сосудов, в результате которой у нас появляются мурашки от холода. Гипоталамус контролирует наш аппетит. Он реагирует на уровень гормона лептина, который повышается после еды. Именно гипоталамус решает, хотим ли мы съесть еще или уже достаточно. Гипоталамус может не слышать лептин из-за стресса. Гипоталамус контролирует объем жидкости в нашем организме. Когда он обнаруживает недостаток жидкости, например, получает сигнал о том, что наша кровь стала слишком густой, он вызывает жажду, чтобы пополнить запасы воды. Если жидкости становится много, он заставляет нас бежать в туалет. Гипоталамус контролирует выброс окситоцина, главного гормона привязанности. Можно сказать, что именно гипоталамус создает семейные узы. Гипоталамус контролирует наши циклы сна и бодрствования. Как узнать, что гипоталамус работает хорошо? Если вы засыпаете и просыпаетесь в одно и то же время, значит, все в порядке. И что на первом месте? Гипоталамус реагирует на тонкие запахи, которые мы не улавливаем носом. Именно гипоталамус решает, нравится нам определенный человек или нет. Дело в том, что гипоталамус реагирует на содержание в крови другого человека эстрогена и тестостерона. Именно гипоталамусом мы вынюхиваем себе мужа или жену.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 29 градусов. В четверг, 30 июля, будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 19-21 градус. Завтра днем в Самаре до плюс 23.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
1: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно,

0: 163.ru.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидова снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
6: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
7: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: В Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 30 июля, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 14 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
0: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
0: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть. Пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж. Пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 30 июля, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 14 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 163.ru.
1: Устрой настоящий гастрономический праздник на свежем воздухе. Утка Тулыбина в брусничном и пекинском маринаде. Всего 399,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 30 июля, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 14 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Пока автоконцерны инвестируют в электрический транспорт, дилеры по всему миру пытаются этот процесс притормозить. Причина сугубо экономическая. Электромобили требуют гораздо меньше техобслуживания, лишая автоцентры их основного источника дохода. По данным британских отраслевых экспертов, маржа автосалонов от прямой продажи машин минимальна. Основную прибыль генерирует послепродажный сервис – до 44% чистой прибыли, а наценка на работы ПТО превышает 70%. В электрокарах объем сервисных работ кардинально ниже. Там нет моторного масла, сложной многоступенчатой трансмиссии, а тормозные колодки служат в 3 раза дольше. Для России это тоже становится актуальным, ведь доля электромобилей и гибридов на нашем рынке стремительно растет. Чтобы компенсировать потери, автоцентры вынуждены активнее зарабатывать на сопутствующих услугах. Эксперты ожидают появления в регламентах ТО необязательных процедур, от частой проверки охлаждающей жидкости батареи до платной диагностики софта. В Британии уже шутят, что скоро дилеры начнут брать деньги за перезагрузку компьютера и удаление лишних файлов из корзины. Так что экономия на топливе обернется необходимостью детально изучать заказ снаряды на сервисе.
1: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений, аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: В «Юко» знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. «Юко Детейлинг». Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в «Вертикали» и «Мегасити». «Юко» – стандарт вашего компромисса.
3: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
4: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Овены, ваши желания могут натолкнуться на границы и желания других людей. Успех будет зависеть от вашей способности сотрудничать. Тельцы, ваши возможности будут ограничены семейными планами и обязательствами. Подстраивайтесь. Близнецы, день подводных камней. Могут обнаружиться ошибки в документах или планировании, которые не позволят сделать то, что вы хотите. Раки, потребуют внимания материальные дела. Вам придется на время приостановить рабочую деятельность и личные проекты. Львы, следите за происходящим, даже если вы погружены в собственные дела. События вокруг могут дать хорошие подсказки относительно будущего. Девы, события дня могут дать пищу для раздумий или открыть какой-то вопрос на несколько месяцев вперед. День может получиться интересным. Весы. Ваши тайные замыслы или планы могут получить одобрение мироздания и стать видимыми для всех. Это день проявленной воли. Скорпионы. Воздержитесь от важных переговоров. День не вполне гармоничный для вас. Эмоции могут спровоцировать импульсивные действия. Стрельцы. День партнерства в высшем проявлении. Откажитесь от своих амбиций и планов ради отношений. Это воздастся. Козероги, действуйте в своих интересах. Вам нужно полностью закрыть свои насущные потребности. Водолеи, у вас может появиться источник моральной или материальной поддержки. Ответьте этому человеку благодарностью, ему будет приятно. Рыбы, придется искать финансовые компромиссы. Будьте аккуратны в принятии долгосрочных денежных решений.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 30 июля, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-западный, при грозе порывистый. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 14 до плюс 19 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 20 до 25 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Овен, ваши желания могут натолкнуться на границы и желания других людей. Успех будет зависеть от вашей способности сотрудничать. Тельцы, ваши возможности будут ограничены семейными планами и обязательствами. Подстраивайтесь. Близнецы, день подводных камней. Могут обнаружиться ошибки в документах или планировании, которые не позволят сделать то, что вы хотите. Раки, потребуют внимания материальные дела. Вам придется на время приостановить рабочую деятельность и личные проекты. Львы, следите за происходящим, даже если вы погружены в собственные дела. События вокруг могут дать хорошие подсказки относительно будущего. Девы, события дня могут дать пищу для раздумий или открыть какой-то вопрос на несколько месяцев вперед. День может получиться интересным. Весы. Ваши тайные замыслы или планы могут получить одобрение мироздания и стать видимыми для всех. Это день проявленной воли. Скорпионы. Воздержитесь от важных переговоров. День не вполне гармоничный для вас. Эмоции могут спровоцировать импульсивные действия. Стрельцы. День партнерства в высшем проявлении. Откажитесь от своих амбиций и планов ради отношений. Это воздастся. Козероги, действуйте в своих интересах. Вам нужно полностью закрыть свои насущные потребности. Водолеи, у вас может появиться источник моральной или материальной поддержки. Ответьте этому человеку благодарностью, ему будет приятно. Рыбы, придется искать финансовые компромиссы. Будьте аккуратны в принятии долгосрочных денежных решений.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: сначала, а вдруг?
1: А я позвонил внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи, мой друг.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное. Знаешь, знаешь, мне некуда звонить, так лучше даже. Знаешь, знаешь, мне некуда звонить.

звонить. Давно погасли окна в чужие жизни, в чужие ночи. Квадраты света на сердце.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет сегодня.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.